цели промотивния Асуди Стангус в Унасет Уза Емор Натрал. Емор Натрал Ширин. Неверно, ако изистива Али Лакал. Или Емор Ширин Макасен. Атахан Емор Ширин. Хайна Фир Патин Иен Фат Патин Иен Атахан Емор Ширин. Аратан Лиман. For example, Бахморука, Айханака, Одолуга Дютанга, Долуга, Айтахан Морукса Селок Невемата, Ударлавост. Нейте веле Пая Мунту Кахарубе, и после тара я вам Морус Невима Афетаду. И дома Кансона Дя. И да посидяре Тау Адугус Морукса.